Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Указ, разрешающий приватизацию аэропорта Шереметьево, подписал президент Путин. Правительству поручено использовать право государства на золотую акцию. Согласно указу, при продаже акций аэропорта необходимо сохранить его основной вид деятельности, обеспечить условия для модернизации мощностей, не допустить перехода ценных бумаг в собственность иностранцев или лиц, подконтрольных им. Этим же указом Путин исключил Шереметьево из перечня стратегических предприятий. Напомню, Шереметьево – крупнейший российский аэропорт по объемам пассажироперевозок, базовый для перевозчика «Аэрофлот». Воду из-под крана в Екатеринбурге пить можно, но для готовки и питья лучше использовать отстоянную или прокипяченную. Для бытовых целей можно пользоваться водой из-под крана, пояснили в Роспотребнадзоре области. Выявлено несоответствие питьевой воды гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и органолептическим показателям. По микробиопоказателям, а также по вирусологическим, пробы питьевой воды соответствуют требованиям, отмечают специалисты, пишет «Комсомольская правда». Напомню, ранее в водоканале поясняли ухудшение качество воды в Екатеринбурге, в том числе по цвету, длительным периодом ливней. Сейчас водохранилища Екатеринбурга перекачивают воду из водоемов Челябинской области. Пришедшие на Средний Урал похолодание, в выходные сменится жарой, обещают и свердловские синоптики, и Росгидромет. В пятницу днем в Екатеринбурге еще прохладно, плюс 22 градуса. По области от 20 до 25 тепла. В субботу по области местами жара до плюс 30, в Екатеринбурге 27-29. В воскресенье чуть прохладнее, с понедельника еще прохладнее. В выходные в Екатеринбурге обойдется без существенных осадков, по области небольшие дожди. По предварительным прогнозам Росгидромета, на следующей неделе сохранится на Среднем Урале теплая погода. Года временами небольшие дожди, температура днем от 22 до 25. Международный книжный фестиваль «Красная строка» сменит площадку в Екатеринбурге в этом году. Мероприятие пройдет с 21 по 23 августа на Октябрьской площади, сообщили в Департаменте информполитики. Решение о переносе приняли на совещании по подготовке к фестивалю. Его тема в этом году – это музыка будет вечной и посвящена 40-летию Свердловского рок-клуба. На фестивале ожидается более 90 тысяч гостей из 5 регионов страны. В программу войдут 180 мероприятий. На ярмарке продукцию представят 160 издательств, отмечает «Комсомольская правда». Стилисты уже советуют моду на осень. Так, самой удачной покупкой может стать платье Макси в горох, которое будет отлично смотреться с грубой обувью и трикотажем. Об этом рассказала блогер Анита Глосс, сообщает телеграм-канал «Русская мода». Также стилист советует к этому образу иметь приталенный жакет с идеальной посадкой. По ее словам, она уже в ожидании первых прохладных дней, чтобы это выгулять, цитирует блогера Лента.ру. Также специалист советует подобрать к осени идеальные джинсы из плотного качественного денима и стильные ботильоны. Официальный курс доллара в пятницу 81.41, евро 94.06.
0: Реклама. Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует в период по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
5: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в пятницу, 7 августа, облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 21, плюс 23 градуса.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Миражи.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
3: 7:12 в Екатеринбурге. Всем желаю доброго утра. Сегодня уже пятница. Давайте встречать ее хорошим настроением и нашими любимыми, самыми жаркими хитами на радио «Лето». Меня зовут Романа, и мы начинаем «Все включено» шоу. На этой неделе радовала футбольных болельщиков билетами на матч, который пройдет завтра между клубами «Урал» и «Уфа». И сегодня у вас снова появится возможность выиграть пригласительные билеты ближе к концу этого часа. Ну а буквально через несколько минут мы услышим гороскоп на сегодня и узнаем, что же этот последний рабочий день на этой неделе принесет всем знакам зодиака. Ну а мне остается пожелать вам мягкого пробуждения и продуктивности, чтобы завершить все рабочие вопросы как можно скорее и приступить к долгожданным выходным.
2: Все включено, шоу.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Максим, доброе утро, вы слушаете радио «Лето», и прямо сейчас гороскоп на сегодня, пятницу, 7 августа. Овны, вас выручит ваша предусмотрительность. Большинство событий удастся предугадать и просчитать. Тельцы, сегодня достаточно выполнить программу минимум. Выберите приоритеты, а остальное можно отложить. Близнецы, новые возможности усилят желание действовать. Смело начинайте проекты и не откладывайте старт на следующую неделю. Раки, избегайте монотонной работы и рутины. Пятница не должна быть скучной даже на работе. Львы, благоприятный период для творчества и самовыражения. Сосредоточьтесь на своих идеях и доведите их до реализации. Девы, сегодня можно отклониться от привычного расписания и позволить себе некоторые поблажки. Не стоит все время выжимать из себя максимум. Весы. Результаты недели должны порадовать. Похвалите себя за работу и закончите неделю на мажорной ноте. Скорпионы. Трудная неделя увенчается довольно легким финалом. Наконец-то можно будет выдохнуть и провести день спокойно. Стрельцы. Вы сейчас на подъеме. Выходные будут полезными, узнаете много нового и получите заряд вдохновения. Козероги, утро выдастся насыщенным, зато к вечеру появится чувство удовлетворения и контроля. Главное, не начинайте много дел сразу. Водолеи, сегодня вы успеете решить важные вопросы. Когда покажется, что сил уже нет, откроется второе дыхание. Рыбы, полученный заряд энтузиазма сделает все задачи легкими. С работой справитесь быстро. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, пятницу, 7 августа. Все
1: включено, шоу. Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет. Мечта.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: 7:29 в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Меня зовут Романа, и мы продолжаем «Все включено» шоу. Встречаем солнечную пятницу, которая началась. Сегодня уже 7 августа, и мы приветствуем этот день музыкально и в хорошем настроении. Мне не хочется сегодня делиться с вами какими-то научными исследованиями и как-то загружать ваш мозг к концу недели. Знаю, что этого хватает и на работе. Поэтому через несколько минут просто подниму вам настроение позитивной и веселой истории про морского льва. Только я, вы, морской лев, позитив и хорошая музыка на радио «Лето».
1: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: 7:40 в Екатеринбурге. Всем доброе утро, вы слушаете Радио Лето, с вами снова Романа. Бодро и музыкально встречаем пятницу. Ну и для поднятия настроения забавная новость из мира животных. В Аргентине морской лев смог не только забраться на рыболовное судно, но и проникнуть в каюту. Он спокойно улегся на кровать и мирно заснул. В общем, чувствовал себя вполне как дома. Рыбаки обнаружили нового члена команды, когда тот громко захрапел. Будить его не стали, отнеслись с пониманием. Видимо, среди морских львов тоже есть работяги и трудоголики. Так что хороший отдых он точно заслужил. Вообще идея релакса для животных интересная. Отдыхать нужно не только нам, но и нашим питомцам. Иногда можно устроить яркий отпуск и для них. В Калифорнии, кстати, устраивают чемпионат мира по серфингу для собак. Ежегодное мероприятие собирает десятки четвероногих, которые умеют ловить волну на доске без помощи хозяев. Яркие впечатления песикам точно обеспечены, а победитель получит еще и набор вкусняшек. Ну а хозяевам радости и повод для гордости. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

Ну а сейчас на радио «Лето» футбольная игра. Всю неделю отправляем болельщиков на стадион. И сегодня, можно сказать, финальную пару билетов разыграем. Прямо сейчас вы можете получить пару пригласительных на завтрашний матч «Урал-Уфа». Пройдет он на Екатеринбург-арене 8 августа в 19:00. Без возрастных ограничений не требуется паспорт болельщика. Все, что нужно, это, как всегда, дозвониться первым по номеру телефона 23 90 98 и 9 и начать свою пятницу с приятного подарка от «Радио Лето». Еще раз повторяю, номер телефона 23 90 98 и 9. Прямо сейчас звоните, сделайте это первым и получите в подарок билеты на футбольный матч.

0: Прямо сейчас разыгрываем билеты на футбольный матч. У нас есть звонок, давайте знакомиться. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Ксения.
0: Ксения, вы смогли первая дозвониться до нас и получаете билеты на матч «Урал-Уфа», который пройдет завтра в 19:00 на Екатеринбург-арене.
1: Ура!
0: Ура! Вы прям выждали информацию, чтобы порадоваться. Это очень приятно. Я вас еще раз поздравляю с таким хорошим началом пятницы. Расскажите, пожалуйста, с кем пойдете?
1: С мужем.
0: А были уже вообще на матчах?
1: Вдвоем нет. Вы ходили.
0: Обычно по отдельности ходите. Ничего себе, у вас прям романтическое свидание намечается. У нас почему-то это часто стало происходить. Хорошее место, я считаю, шумное, веселое. И провести время вместе. Ксения, можете передать приветы?
1: Передаю привет. Пятничный. Всему городу Екатеринбургу.
0: Вот так, можно сказать, по-деловому у нас Ксения передала приветы всему городу. Я присоединяюсь к этим приветствиям. Ну и для всех хочется напомнить, что игра пройдет уже завтра, в эту субботу, 8 августа в 19:00 на Екатеринбург-арене. Без возрастных ограничений и не требуется паспорт болельщика. Приходите поддержать любимую команду.
2: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «ЗЭ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Доброе утро. В Свердловской области сегодня в 7:45 утра объявлена беспилотная опасность. Также такой режим с ночи и раннего утра действует в Пермском крае, в Чувашии, Башкортостане, Татарстане, пишет Ядин. Напомню, накануне в Екатеринбурге 2 часа действовал режим ракетной опасности. Закрывали аэропорт Кольцово, задержались десятки самолетов. На вылеты некоторые были отменены. Ракетная угроза отличается от беспилотной прежде всего скоростью и характером. Ракета достигает цели за минуты, тогда как беспилотник может находиться в воздухе значительно дольше, отмечают специалисты. В эту субботу в Екатеринбурге широко отметят День строителя. Перекрывать дороги в центре города из-за праздника начинают уже сегодня. Так уже с 6 утра должен быть закрыт проезд по улице Воеводина от Малышева до Ленина до полуночи воскресенья. В 6 утра субботы закроют улицу Горького между Малышева и Пушкина. Сегодня в 11:30 ночи запланировано перекрытие проспекта Ленина между 8 марта и Карла Либкнехта и улицы Толмачева от Ленина до Почтового переулка до 4 утра воскресенья, пишет Коммерсант. Изменятся маршруты общественного транспорта, которые ходят по проспекту. На празднике будут выставки техники, пройдут мастер-классы, выступит группа «Ума Турман». Старый корпус Сунца Урфу в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга планируют отдать под общеобразовательную школу. В этом районе есть большая потребность в образовательных учреждениях, рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Напомню, учебный корпус Сунца находится на Данила Зверева, 30. Это несколько объединенных между собой зданий, в том числе общежитие. Ученики Сунца уже переехали в новый корпус в Новокольцовском районе. Занятия там начнутся с 1 сентября. Недавно в элитной школе сменилось руководство, напоминает Ядин. Продавцы Wildberries, пострадавшие в результате атак на объекты компании, пока не принимают решения о массовом закрытии бизнеса или уходе с площадки. Об этом заявил агентство «Москва» президент Союза интернет-торговли СИД Виталий Гаврилов. По его словам, 11 августа пройдет совещание в СИД с пострадавшими селлерами, которые сейчас оценивают масштаб потерь. Ранее основательница маркетплейса Татьяна Ким заявила, что удары по объектам Wildberries наносят террористы, которые безосновательно обвиняют маркетплейс в продаже военных товаров. В Минэкономразвитии сообщили, что ведомство готовит комплекс мер поддержки предпринимателей, чей бизнес пострадал из-за атак на склады Wildberries. Снег впервые за 15 лет выпал в Новой Зеландии, сообщила британская «Гардиан». Осадки зафиксировали в столице Веллингтон, а также в городах Данидин и Крайстчёрч на Южном острове. Причиной резкого похолодания стал антарктический холодный фронт. Утром 4 августа большая часть страны столкнулась с минусовыми отметками, заморозками, снегом, градом, сильным ветром. 5 августа в 3 районах Южного острова столбики термометра опустились до минус 9. Из-за непогоды закрыли некоторые автомагистрали. Напомню, в Южном полушарии, где находится Новая Зеландия, сейчас зима. Официальный курс доллара на пятницу 81.41, евро 94.06.
0: Реклама.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: На радио «Лето» прогноз погоды и спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня в пятницу 7 августа в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 21, плюс 23 градуса.
0: Реклама.
7: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
8: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
7: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
9: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, Наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа. Мы продолжаем «Все включено» шоу. Встречаем пятницу в отличном настроении, слушаем нашу любимую музыку и, конечно, готовимся к выходным. Чтобы они прошли у вас более вкусно и насыщенно, в этом часе разыграем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Это будет в игре «Не шведский стол» ближе к концу часа. Ну и, конечно, узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают в мире уже сегодня, 7 августа, через несколько минут на радио «Лето». Чем бы вы ни занимались сегодня и что бы ни планировали на выходные, оставайтесь в компании нашей любимой музыки на радио «Лето». Впереди много интересного, музыкального и позитивного.
1: Включено шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Всем доброе утро. Прямо сейчас узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. 7 августа – Международный день холостяка. Вчера вот отмечали день подкаблучника, а сегодня праздник у тех, кто решил не сковывать себя узами брака. Не знаю, стоит ли с этим поздравлять, но свои плюсы есть. Тишина в квартире, контроль над пультом и холодильником, свобода в размещении носков и другой одежды. В любом случае, праздник добрый и шуточный, и отмечать его нужно с нотой юмора. Желаю всем холостякам как следует насладиться свободой и рано или поздно найти свою половину. Вот и романтический повод есть сегодня – день собирания звезд. Сегодня стоит устроить себе вечернюю прогулку и полюбоваться ночным небом. Найдите и соберите как можно больше звезд и загадайте желание. В августе для этого идеальные условия – теплые ночи, ясное небо и щедрые звездопады. Еще один праздник с романтическим уклоном – День маяка. Одинокая, величественно возвышающаяся башня, которая отправляет в темноту луч света и помогает морякам найти дорогу к берегу. А в образном смысле – дорогу к мечте или заветной цели. Хотя сегодня большинство маяков работают на автоматике, своего романтического обаяния они не растеряли. Свои маячки были у наших предков – целый свод примет. В народном календаре день был зимоуказательным. Крестьяне начинали потихоньку думать о зиме и по этому дню предсказывали, какой она будет. Если верить приметам, то холодное утро сулило морозную зиму, а погода до обеда указывала на характер осени. Но в целом мне нравится. Солнышко светит, ясная погода и голубое небо. Пусть осень такой и будет. И сухо, самое главное. В профессиональном плане сегодня поздравляем мастеров речи и публичных выступлений. 7 августа – день оратора. Думаю, радиоведущие тоже сюда относятся, к этой категории. В разговорном жанре работаем, так что принимаю поздравления. Развивать красноречие, между прочим, всем полезно. В помощь нам словарно-обогатительная рубрика Кати Савельевой. Через несколько минут узнаем новое слово дня. Не пропустите.
1: Все включено, шоу. Радио «Лето». Реклама.

0: Точка.ру.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Новое-новое. Это «You Can Touch» от Казановы. В жизни ты же хочешь

Арт-продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Вот было ли у вас такое, что собеседник начинает говорить вам что-то очень важное, а потом резко умолкает, на полуслове, например, и уходит? Или вы сами в порыве эмоций восклицаете: «Ну знаешь, ты еще раз так сделаешь, и я…» Тишина. В этот момент вы не просто замолчали, вы использовали древний, как этот мир, риторический прием. И называется он красиво и загадочно апосипеза. И обозначает это слово намеренный, умышленный обрыв речи, когда концовка фразы понятна без слов или должна домысливаться слушателям. Слово пришло к нам из Древней Греции. Великие ораторы, такие как Цицерон и Демосфен, поняли одну хитрость. Если ты скажешь все до конца, слушатель расслабится. Но если ты оборвешь мысль на самом интересном месте, мозг слушателя автоматически включится, чтобы заполнить пустоту. И этот способ, как мы уже с вами поняли, называется апосипеза. Запомнили? Берете в свой лексикон? А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Настало время, когда радио «Лето» дарит подарки. Игра «Не шведский стол» начинается прямо сейчас. Возьмите в руки телефон и наберите номер 23 90 98 9. Если вы сможете дозвониться первым и правильно ответить на один кулинарный вопрос, который я задам, вы получите в подарок сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Еще раз повторю, номер телефона 23 90 98 9. Я жду счастливчика прямо сейчас. Порадуйте себя в эту пятницу и начните ее с хорошего подарка от радио «Лето». Звоните прямо сейчас. Желаю удачи. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Прямо сейчас игра «Не шведский стол». Последний раз на этой неделе разыгрываем подарки от «Радио Лето». У нас есть звонок. Давайте знакомиться с участником. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Юлия.
0: Юлия, вы дозвонились в игру «Не шведский стол». Расскажите, пожалуйста, готовы к выходным? Есть какие-то планы уже у вас?
1: Ну, пока нет никаких планов.
0: Но иногда надо и бесцельно тоже отдохнуть, поэтому я думаю, что вас это не должно расстраивать, правильно?
1: Конечно.
0: Тем более, что можно еще поесть очень вкусную пиццу, если вы сможете выиграть сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Готовы отвечать на вопрос?
1: Да, готова.
0: Вопрос сегодня довольно веселый, но может быть сложный. Если что, я вам помогу, не волнуйтесь. Какой продукт зашифрован в советском имени «Кукуцапль»? Была мода тогда давать имена, образованные путем сокращения лозунгов. Вот какой лозунг, может быть, даже вы назовете? «Кукуцапль». От кулебяки, от кукурузы или от кукушки?
1: Кукуцапль. Кукуруза, может?
0: Совершенно верно. А лозунг, знаете?
1: Нет.
0: «Кукуруза, царица полей». И от этого лозунга произошел «Кукуцапль». Вот такое имя давали детям. Я вас поздравляю. Кукуруза сегодня вам приносит победу.
1: Ура!
0: Юля не ожидала прям, да, что ответьте?
1: Вообще нет. Так я не ожидала, что я дозвонюсь с первого раза даже.
0: Вот как хорошо у вас началась пятница. Я вас еще раз поздравляю. Можете передать приветы?
1: Спасибо. Ну, я передаю приветы своей семье, мужу, коллегам по работе и всем тем.
0: Всему городу Екатеринбургу привет от Юлии, а мы присоединяемся. Еще раз поздравляем с победой. Ну а на следующей неделе игра «Не шведский стол» продолжится в это же самое время. И у вас тоже появится шанс получить подарок от «Радио Лето». Участвуйте и побеждайте.
2: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
0: Новости.
2: Доброе утро. Вслед за объявлением в Свердловской области угрозы атаки дронов, аэропорт Кольцово перестал принимать и выпускать самолеты, пишет Ядин. Как сообщил губернатор Паслер, ответственные службы и ведомства принимают необходимые меры. Режим опасности от беспилотников также действует в соседнем Пермском крае, Чувашии, Башкортостане и Татарстане. Напомню, работу Кольцова ограничивали и накануне. Из-за ракетной опасности были ограничения в ряде аэропортов страны. В Сочи авиаузел не работал вчера 11 часов. Два самолета из Сочи в Екатеринбург сегодня рано утром отменили. На вылет в Кольцово сейчас задерживаются самолеты в Москву, Уфу и Сочи. Один рейс в Сочи сегодня утром отменен. Таковы данные онлайн-табло Кольцова. В России могут разрешить устанавливать защитные конструкции от дронов при капремонте, ремонте и содержании автодорог. С таким предложением выступил Минтранс, пишет агентство ТАСС. В пояснительной записке отмечено, что сейчас создание конструкций для защиты не входит в утвержденный перечень. Из-за этого их нельзя выполнять в рамках дорожного ремонта и содержания трасс. В ведомстве объяснили необходимость подобных изменений атаками беспилотников ВСУ. Ранее сообщалось, что в российских регионах началась масштабная кампания по набору добровольцев и резервистов для охраны критически важных объектов. Свердловская область попала на 6-е место в топе 10 самых популярных туристических регионов. Об этом сообщили в департаменте информполитики, ссылаясь на данные вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. Только за первое полугодие Свердловскую область посетили 1 100 000 туристов. В регионе пользуется популярностью и внутренний туризм. В последнее время число поездок внутри региона только растет. На Среднем Урале продолжают создавать туристические объекты, открываются новые базы отдыха, загородные и модульные отели, а также кемпинги. Кроме того, выделяются средства на развитие автомобильных маршрутов и обустройство туристических центров. В Екатеринбурге продают самую дорогую квартиру в истории города. Это пентхаус площадью 600 квадратов, который занимает весь 24-й этаж в доме на Гоголя 21. Подняться в квартиру на лифте могут только сами ее жильцы. Из окон панорамный обзор. Стоимость квартиры 360 миллионов рублей. Эксперт рынка недвижимости Михаил Харьков не может вспомнить более дорогих предложений на первичном рынке Екатеринбурга, отмечает портал 66. По словам риэлтора, объект уникальный. Другого такого пентхауса в городе нет. Потому он рассчитан на покупателя, которому важно обладать объектом единственным в своем роде, отмечает эксперт. Сборы сказки «Последний богатырь» «Колобок» в первый день проката превысили 53 миллиона рублей. Это следует из данных системы ЕАИС фонда кино. Картина стала самым кассовым летним релизом года, отмечает Лента.ру. Ранее фанаты киновселенной Marvel объявили бойкот «Колобку» накануне премьеры. Об этом стало известно из метрики сервиса «Кинопоиск», а также после публикации в ряде телеграм-каналов. Скандал в соцсетях произошел после информации о том, что кинотеатры попросили отложить премьеру фильма «Человек-паук. Новый день» ради поддержки российской картины, напоминает Лента.ру. Официальный доллар 81.41, евро 94.06.
0: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
6: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня в пятницу, 7 августа, облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 21, плюс 23 градуса.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: 9:11 в Екатеринбурге. Солнечная погода наполняет улицы нашего города, а радио «Лето» наполняет ваш день хорошей музыкой. Меня зовут Романа, всем желаю прекрасного дня. Сегодня уже пятница, конец рабочей недели. Что же этот день принесет с точки зрения астрологии, мы узнаем буквально через несколько минут в гороскопе на радио «Лето». Ну а мне хочется напомнить, что независимо от местоположения звезд и планет, вы управляете своей жизнью и каждым днем. Наполните его самыми приятными мгновениями. А сопроводит вас на этом пути, как всегда, музыка на радио «Лето». Оставайтесь на 98.9 FM.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Всем доброе утро, вы слушаете радио «Лето», и прямо сейчас гороскоп на сегодня, пятницу, 7 августа. Овны, вас выручит ваша предусмотрительность. Большинство событий удастся предугадать и просчитать. Тельцы, сегодня достаточно выполнить программу минимум. Выберите приоритеты, а остальное можно отложить. Близнецы, новые возможности усилят желание действовать. Смело начинайте проекты и не откладывайте старт на следующую неделю. Раки, избегайте монотонной работы и рутины. Пятница не должна быть скучной даже на работе. Львы, благоприятный период для творчества и самовыражения. Сосредоточьтесь на своих идеях и доведите их до реализации. Девы, сегодня можно отклониться от привычного расписания и позволить себе некоторые поблажки. Не стоит все время выжимать из себя максимум. Весы. Результаты недели должны порадовать. Похвалите себя за работу и закончите неделю на мажорной ноте. Скорпионы. Трудная неделя увенчается довольно легким финалом. Наконец-то можно будет выдохнуть и провести день спокойно. Стрельцы. Вы сейчас на подъеме. Выходные будут полезными, узнаете много нового и получите заряд вдохновения. Козероги. Утро выдастся насыщенным, зато к вечеру появится чувство удовлетворения и контроля. Главное, не начинайте много дел сразу. Водолеи. Сегодня вы успеете решить важные вопросы. Когда покажется, что сил уже нет, откроется второе дыхание. Рыбы. Полученный заряд энтузиазма сделает все задачи легкими. С работой справитесь быстро. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, пятницу, 7 августа.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».
1: Ты

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Практически каждое утро мы пытаемся выяснить отношения с собственным будильником или с тем самым неприятным звонком, который нужно сделать прямо сейчас. Рука так и тянется отложить задачу, но а мозг шепчет нам «давай завтра». Секундочку, у вас есть, не секундочка, а ровно 5 секунд, чтобы спасти свой день. Уже доказано, между импульсом «надо сделать» и моментом, когда мозг придумает тонну отговорок, проходит ровно 5 секунд. Не успели нажать вызов или встать с кровати, все, идею считайте уже провалено. Вы остались в зоне комфорта. Как же это исправить? Попробуйте правило 5 секунд. Перестаем думать и считаем вслух или про себя. 5, 4, 3, 2, 1. И на цифре 1 физически совершаем действие. Набираем номер или сбрасываем одеяло. Почему это не просто детская считалочка, а очень даже рабочая схема? Обычный отсчет 1, 2, 3, 4, 5 побуждает нас продолжить считать дальше. Но обратный отсчет требует фокуса. Он буквально взламывает систему. И в этот момент вы перехватываете управление у зоны страха и лени и передаете его префронтальной коре мозга, которая отвечает за волю и осознанное решение. Вы обманываете свой саботаж до того, как он успеет включить тормоза. Используйте это правило как пусковой крючок. Попробуйте. Вам не нужно хотеть делать сложное дело. Вам нужно просто посчитать до одного. Именно в таком порядке. Ну и чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Доброе-доброе утро всем. Вы слушаете Радио Лето. Меня зовут Романа. Продолжаем нашу позитивную пятницу и потихоньку предвкушаем выходные. Желаю всем хорошего отдыха. В этом плане особенно к прекрасной половине человечества хочу обратиться. Оказалось, что женщины отдыхают меньше и хуже мужчин. Есть много статей на эту тему. Дело в том, что досуг женщин постоянно прерывается домашними хлопотами и заботой о детях. У них постоянно в голове какой-то список дел. Даже когда формально вы ничего не делаете, но в голове сидит план или крутятся мысли, то полноценно вы не отдыхаете. А еще чувство вины испытываете за бесцельную трату времени. Даже термин придумали для этого явления – загрязненный отдых. Ученые подсчитали, что за год работающие мамы выполняют домашнего труда на целый месяц больше, чем их супруги. Поэтому и показатели выгорания у женщин почти вдвое выше, чем у мужчин. Но дело не только в распределении обязанностей, количестве домашней работы и усталости от нее. Проблема в том числе и в самих женщинах. Они, как правило, устают от того, что попросту не могут остановиться. Мы же привыкли быть нужными и востребованными, постоянно быть в движении. Сами не можем вырубить датчик внимания и заботы и дать себе психологический перерыв. А настоящий отдых – это не просто пауза, а время, когда можно отключиться от всего и не испытывать чувство вины за это. Ну а дать себе разрешение на такой отдых можете только вы сами. Так что вперед! В выходные нужно хотя бы попробовать полноценно отдохнуть.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект 1 Южный». Новый жилой комплекс 1 Южный.
0: Новости.
2: Доброе утро. В Екатеринбурге сегодня атакован логистический объект «Вайлдберрис». Возник пожар, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на пресс-службу компании «Вайлдберрис и Рус». Отмечается, что была проведена заблаговременная эвакуация сотрудников. На месте работают пожарные расчеты. Прием текущих поставок временно ограничен. Они перенаправляются на другие объекты, отмечается в сообщении компании. Напомню, в Свердловской области сегодня объявлена опасность от беспилотников, как и в соседних Челябинской области и Пермском крае. Удары по складам «Вайлдберрис» начались 18 июля. Минэкономразвития ранее сообщили, что прорабатывают меры поддержки предпринимателей, пострадавших из-за атак на склады «Вайлдберрис». С 2027 года платежки за ЖКУ россияне смогут получать через портал госуслуги в личном кабинете, сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, электронные квитанции будут автоматически направлять пользователям с подтвержденной учетной записью, если они заранее не откажутся от такого способа получения документов. Депутат подчеркивает, что переход на цифровой формат не станет обязательным. Собственники жилья сохранят возможность самостоятельно выбирать, получать ли квитанции в электронном виде или продолжить пользоваться привычными бумажными платежными документами, пишет РИА Новости. Мэр Екатеринбурга прокомментировал празднование Дня города в перенесенную дату 1 августа. Количество осадков, выпавших в Екатеринбурге во время торжеств, стало аномальным, побило рекорды почти полуторавековой давности, отметил Алексей Орлов. Он выразил надежду на то, что в последующие годы климатическая обстановка стабилизируется и День города пройдет при благоприятных условиях. На вопрос о том, не жалеет ли он о переносе праздника, мэр ответил, что это было решение депутатов, а мэрия просто предложила перенос празднований на первую субботу августа, пишет «Коммерсант». Пришедшее на Средний Урал похолодание в выходные сменится жарой, обещают и свердловские синоптики, и Росгидромет. В пятницу днем в Екатеринбурге еще прохладно, плюс 22 градуса. По области от 20 до 25 тепла. В субботу по области местами жара до плюс 30, в Екатеринбурге 27-29. В воскресенье чуть прохладнее, с понедельника еще прохладнее. В выходные в Екатеринбурге обойдется без существенных осадков, по области небольшие дожди. По предварительным прогнозам Росгидромета, на следующей неделе сохранится на Среднем Урале теплая погода. Года временами небольшие дожди, температура днем от 22 до 25. Завтра футбольный «Урал» сыграет с Уфой на Екатеринбург-арене. Начало матча в 19:00. Как отмечает «Коммерсант», эксперты предполагают, что «Урал» обыграет гостей. Ранее он уже одержал две победы подряд. Крупную над «СКА» Хабаровск со счетом 3:0 на выезде и над «Енисеем» 3:0 дома. Также эксперты отмечают преимущество своего поля и сильную атаку «Урала». В команде есть несколько игроков, способных решить исход матча. Митрин Сикулич, Бертран Фурнье и Денис Боков. Официальный доллар 81.41, евро 94.06.
0: Реклама.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: На радио «Лето» прогноз погоды и спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня, в пятницу, 7 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 21, плюс 23 градуса.
0: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
7: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
0: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Всем доброе утро, вы слушаете Радио Лето, это все включено шоу. Меня зовут Романа, и я рада приветствовать вас в эту пятницу. Хочу немного рассказать вам об одном неформальном празднике. Сегодня день холостяка, то есть праздник для неженатых мужчин, незамужних женщин и всех, кто не состоит в серьезных отношениях. К чему я это? Сегодня же как раз пятница, можно выйти прогуляться на улицу вечером или сходить в какое-то заведение и перезнакомиться. В общем, давайте пополнять ряды влюбленных и счастливых людей. Хочется всем пожелать, чтобы эти выходные вам было с кем провести, и компания была не абы какая, а самая лучшая из самых близких вам людей.
1: Радио Лето. Реклама.

0: Podstar.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Вы слушаете радио «Лето». Меня зовут Роман, и мы продолжаем встречать эту пятницу в хорошем настроении. Вчера мы отмечали день подкаблучника. Долгое время это слово считалось обидным. Оно ассоциировалось с мужчиной, потерявшим право голоса, пульт от телевизора и банковскую карту. Однако в современном мире произошел ни много ни мало тектонический сдвиг. Сегодня подкаблучник – это чаще всего имеется в виду человек, который разгадал секрет бесконечной семейной гармонии. Ну и в продолжении вчерашнего праздника через несколько минут в рубрике «Три в одном» приведу вам несколько цитат известных людей об этом термине. Сразу скажу, мнения разнятся. Какой из них будет ближе вам, выбирайте. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня мы узнаем несколько мнений известных людей о подкаблучниках. Александр Овечкин, хоккеист, иронично заявлял: «Я подкаблучник в том плане, что слушаю свою жену, потому что она хочет для меня всего самого хорошего. Иногда получается так, что я ее не слушаю, а мне потом на следующий день выходит это боком». Владимир Турчинский считал так: «Любой нормально ориентированный мужчина – подкаблучник. Выпендриваться нужно поступками во внешнем мире и на работе. А дома-то чего? Что же я буду самоутверждаться за счет своей жены? Да ну!» Справедливости ради приведу и примеры цитат, не поддерживающих такую позицию. В литературе встречается прямая цитата из произведения Ричарда Алдингтона: «Женщины, сэр, удивительные создания. Только одно средство есть – не потакать им. Стоять на своем и не потакать. Это они ценят, сэр. А вот стоит вам поддаться, пойти у них на поводу, ну и проживешь жизнь под каблучником». Есть и другие публичные фигуры, которые подходили к вопросу с большей долей критичности, указывая на риски такого поведения. Например, Тимур Еремеев подчеркивал: «Нельзя становиться мямлей, который совсем соглашается, иначе женщина сама разлюбит такого человека». Психологи же не дают однозначной оценки, они призывают смотреть глубже ярлыка. Важно, чувствует ли человек себя уважаемым, сохраняет ли автономию и не жертвует ли своим психологическим благополучием ради удобства партнера. Ну а я от себя добавлю, что главное в совместной жизни и отношениях – это, конечно же, любовь. Тогда любые ярлыки нам нипочем. Вот такая шуточная рубрика получилась у нас сегодня, потому что вчера отмечался День подкаблучника. Какое мнение было ближе вам, решайте сами. Ну а рубрика «Три в одном» вернется уже в понедельник с новой порцией любопытного обо всем на свете.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: утро пятницы прошло в компании нашей любимой музыки на радио «Лето». Меня зовут Романа. Я желаю вам, чтобы сегодняшний день как можно быстрее завершил все рабочие вопросы, а выходные были наполнены приятными встречами и хорошими событиями. Я вернусь в понедельник в 7:00. Встречаемся на 98.9 FM. А далее компанию вам сегодня составит Вадим Белов.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
0: Новости.
2: Доброе утро. На Свердловской области сегодня были уничтожены 8 беспилотников ВСУ. 3 из них упали на кровлю логистического центра «Вайлдберрис». Люди эвакуированы, пострадавших нет, сообщил губернатор Паслер Пештядин. Пожарные расчеты ликвидируют возгорание. Губернатор напомнил о запрете на публикацию фото и видео последствий атак дронов. По данным ЯДИН, громкий хлопок прозвучал в 9 утра, затем появились 2 столба дыма. Был атакован логистический центр в Чкаловском районе. Из него были эвакуированы 800 человек. Горожане сообщают, что в Чкаловском районе перекрыли движение транспорта неподалеку от логистического центра «Вайлдберрис». Сотрудник ГАИ всех разворачивает, сообщают автомобилисты. Между тем, в Екатеринбургском Кольцово задерживаются на вылет более десятка авиарейсов. В аэропорту вводили план «Ковер» после объявления беспилотной опасности. Напомню, режим действовал 2 часа, примерно с 8 утра, примерно до 10. В Минобороны России сообщили, что за ночь над разными регионами страны силы ПВО уничтожили 203 украинских беспилотника. В Госдуме предложили указывать на упаковке калорийность всего продукта целиком. С инициативой обратился в Минпромторговли вице-спикер Борис Чернышов. Он просит обязать производителей крупным шрифтом наносить на упаковку общую энергетическую ценность товара в килокалориях, сохранив при этом информацию о калорийности на 100 граммов или порцию. По мнению Чернышова, действующий формат неудобен. Чтобы узнать калорийность всей пачки, покупателям приходится делать расчеты на вес или количество порций. Особенно остро проблема стоит для пожилых людей, родителей и тех, кто соблюдает диету по медицинским показаниям, отмечает депутат, пишет агентство ТАСС. Международный книжный фестиваль «Красная строка» сменит площадку в Екатеринбурге в этом году. Мероприятие пройдет с 21 по 23 августа на Октябрьской площади, сообщили в департаменте информполитики. Решение о переносе приняли на совещании по подготовке к фестивалю. Его тема в этом году – это музыка будет вечной и посвящена 40-летию Свердловского рок-клуба. На фестивале ожидается более 90 тысяч гостей из 5 регионов страны. В программу войдут 180 мероприятий. На ярмарке продукцию представят 160 издательств, отмечает «Комсомольская правда». Сборы сказки «Последний богатырь» «Колобок» в первый день проката превысили 53 миллиона рублей. Это следует из данных системы ЕАИС фонда кино. Картина стала самым кассовым летним релизом года, отмечает «Лента.ру». Ранее фанаты киновселенной Marvel объявили бойкот «Колобку» накануне премьеры. Об этом стало известно из метрики сервиса «Кинопоиск», а также после публикации в ряде телеграм-каналов. Скандал в соцсетях произошел после информации о том, что кинотеатры попросили отложить премьеру фильма «Человек-паук. Новый день» ради поддержки российской картины, напоминает «Лента.ру». Официальный доллар 81.41, евро 94.06.
0: Реклама. Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в августе. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Правильная декорация на сайте nastochka.ru. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
5: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в субботу, 8 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, днем максимум плюс 27.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Это «Градусы» в начале 12-го на радио «Лето». И с этой минуты здесь я, Вадим Белов. Привет, друзья! Как ваша пятница? Пусть она, как праздник, поднимает вам настроение. Ну и если пятница — это наш с вами самый любимый день недели, ловите по этому случаю наши лучшие хиты. И прямо сейчас на радио «Лето» Юля Зиверт.

Привет, друзья! Это Радио Лето. Только что здесь Митя Фомин, и мы с вами продолжаем планировать выходные. Я желаю вам побольше интересных идей, чтобы классно отдохнуть. Тем временем моя коллега Катя Савельева уже выбрала для вас новое слово дня. Ждем ее через 10 минут в эфире Радио Лето и вместе прокачаем наш словарный запас, чтобы говорить грамотно и интересно.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Вот было ли у вас такое, что собеседник начинает говорить вам что-то очень важное, а потом резко умолкает, на полуслове, например, и уходит? Или вы сами в порыве эмоций восклицаете: «Ну знаешь, ты еще раз так сделаешь, и я...» Тишина. В этот момент вы не просто замолчали, вы использовали древний, как этот мир, риторический прием. И называется он красиво и загадочно апосипеза. И обозначает это слово намеренный, умышленный обрыв речи, когда концовка фразы понятна без слов или должна домысливаться слушателям. Слово пришло к нам из Древней Греции. Великие ораторы, такие как Цицерон и Демосфен, поняли одну хитрость. Если ты скажешь все до конца, слушатель расслабится. Но если ты оборвешь мысль на самом интересном месте, мозг слушателя автоматически включится, чтобы заполнить пустоту. И этот способ, как мы уже с вами поняли, называется апосипеза. Запомнили? Берете в свой лексикон? А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

здесь тепло. 98.9 FM.

сам Эмин в эту пятницу на радио «Лето». И за ним я, Вадим Белов, лечу к вам с новой порцией вашей любимой музыки. Встречаем выходные под главные хиты от команды «Добро», от «Валерии», а еще от «Нюши» и многих других, кому всегда хочется подпевать.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Доброе утро. На Свердловской области сегодня были уничтожены 8 беспилотников ВСУ. 3 из них упали на кровлю логистического центра «Вайлдберрис». Люди эвакуированы, пострадавших нет, сообщил губернатор Паслер, пишет Ядин. Пожарные расчеты ликвидируют возгорание. Губернатор напомнил о запрете на публикацию фото и видео последствий атак дронов. По данным Ядин, громкий хлопок прозвучал в 9 утра, затем появились 2 столба дыма. Был атакован логистический центр в Чкаловском районе. Из него были эвакуированы 800 человек. Горожане сообщают, что в Чкаловском районе перекрыли движение транспорта неподалеку от логистического центра «Вайлдберрис». Сотрудник ГАИ всех разворачивает, сообщают автомобилисты. Между тем, в Екатеринбургском Кольцово задерживаются на вылет более десятка авиарейсов. В аэропорту вводили план-ковер после объявления беспилотной опасности. Напомню, режим действовал 2 часа, примерно с 8 утра, примерно до 10. В Минобороны России сообщили, что за ночь над разными регионами страны силы ПВО уничтожили 203 украинских беспилотника. В Госдуме предложили указывать на упаковке калорийность всего продукта целиком. С инициативой обратился в Минпромторговли вице-спикер Борис Чернышов. Он просит обязать производителей крупным шрифтом наносить на упаковку общую энергетическую ценность товара в килокалориях, сохранив при этом информацию о калорийности на 100 граммов или порцию. По мнению Чернышова, действующий формат неудобен. Чтобы узнать калорийность всей пачки, покупателям приходится делать расчеты на вес или количество порций. Особенно остро проблема стоит для пожилых людей, родителей и тех, кто соблюдает диету по медицинским показаниям, отмечает депутат, пишет агентство ТАСС. Международный книжный фестиваль «Красная строка» сменит площадку в Екатеринбурге в этом году. Мероприятие пройдет с 21 по 23 августа на Октябрьской площади, сообщили в департаменте информполитики. Решение о переносе приняли на совещании по подготовке к фестивалю. Его тема в этом году – это музыка будет вечна и посвящена 40-летию Свердловского рок-клуба. На фестивале ожидается более 90 тысяч гостей из 5 регионов страны. В программу войдут 180 мероприятий. На ярмарке продукцию представят 160 издательств, отмечает «Комсомольская правда». Сборы сказки «Последний богатырь» «Колобок» в первый день проката превысили 53 миллиона рублей. Это следует из данных системы ЕАИС фонда кино. Картина стала самым кассовым летним релизом года, отмечает «Лента.ру». Ранее фанаты киновселенной Marvel объявили бойкот «Колобку» накануне премьеры. Об этом стало известно из метрики сервиса «Кинопоиск», а также после публикации в ряде телеграм-каналов. Скандал в соцсетях произошел после информации о том, что кинотеатры попросили отложить премьеру фильма «Человек-паук. Новый день» ради поддержки российской картины, напоминает «Лента.ру». Официальный доллар 81,41, евро 94,06.
0: Реклама.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
5: А сейчас на «Радио Лето» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, в субботу, 8 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью плюс 15-17, днем максимум плюс 27.
0: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
6: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
0: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

Какие звезды в нашем эфире? Это были Сергей Лазарев и Полина Гагарина на радио «Лето». А я, Вадим Белов, вместе с коллегами поздравляю вас с пятницей. Удачного вам завершения рабочей недели и отличных выходных под любимые хиты на 98.9 FM. И дальше на радио «Лето» классная группа «Чили».

0: Только что нас с вами накрыло лавиной ностальгии. Эта легендарная группа «Блестящая зажигала» в нашем эфире по полной программе. И вот под эту нестареющую музыку мы полным ходом ведем обратный отсчет до выходных. На часах начала первого, на очереди у нас «Моя Мишель», «Серебро», «Кая» и другие. Ну а через 10 минут на радио «Лето» «Вкус жизни» с Катей Савельевой. В этой программе Катя подскажет, как сохранять отличное самочувствие каждый день.
1: Радио «Лето». Реклама. We'll be right back.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Практически каждое утро мы пытаемся выяснить отношения с собственным будильником или с тем самым неприятным звонком, который нужно сделать прямо сейчас. Рука так и тянется отложить задачу, но мозг шепчет нам «давай завтра». Секундочку, у вас есть, не секундочка, а ровно 5 секунд, чтобы спасти свой день. Уже доказано, между импульсом «надо сделать» и моментом, когда мозг придумает тонну отговорок, проходит ровно 5 секунд. Не успели нажать вызов или встать с кровати, все, идея, считайте, уже провалена. Вы остались в зоне комфорта. Как же это исправить? Попробуйте правило 5 секунд. Перестаем думать и считаем вслух или про себя. 5, 4, 3, 2, 1. И на цифре 1 физически совершаем действие. Набираем номер или сбрасываем одеяло. Почему это не просто детская считалочка, а очень даже рабочая схема? Обычный отсчет 1, 2, 3, 4, 5 побуждает нас продолжить считать дальше. Но обратный отсчет требует фокуса. Он буквально взламывает систему. И в этот момент вы перехватываете управление у зоны страха и лени и передаете его префронтальной коре мозга, которая отвечает за волю и осознанное решение. Вы обманываете свой саботаж до того, как он успеет включить тормоза. Используйте это правило как пусковой крючок. Попробуйте. Вам не нужно хотеть делать сложное дело. Вам нужно просто посчитать до одного. Именно в таком порядке. Ну и чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Как всегда, самое топовое. Дискотека «Авария» в разгар пятницы на радио «Лето». И до 16 сегодня в вашей замечательной компании я, Вадим Белов. Привет, друзья! Желаю вам сегодня легкого рабочего настроения и отличного отдыха в долгожданные выходные. Ну и чтобы они наступили поскорее, включаю для вас на радио «Лето» много ярких хитов нон-стоп. На подходе Анна Асти, Иванушки Интернешнл, Егор Крид вместе с Молли и другие, кто пятницу точно не испортит. Отличного дня, друзья!

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
0: Новости.
2: Добрый день. Большинство товаров на складе Wildberries в Екатеринбурге не пострадало, сообщила пресс-служба компании. Очаги возгорания локализованы, на месте продолжают работу экстренные службы. Прием поставок на складе ограничен, перенаправлен на другие объекты, пишет Москва-24. Ядин сообщает, что атака на логистический центр компании была в Чкаловском районе около 9 утра. Губернатор Паслер сообщал, что на кровлю склада упало 3 дрона, всего над регионом их сбили 8. Между тем, горожане сообщают о дыме на пересечении Щербакова и Самолетной в Чкаловском районе. Что-то горит возле ТРЦ «Глобус», пишут очевидцы в соцсетях. В МЧС уточнили, что на площади 60 квадратов горели бытовки, пожар локализован, информация о пострадавших не поступала. Тяжелое ДТП произошло сегодня утром на Тюменском тракте под Екатеринбургом. 52-летний водитель Рено Дастер выехал на встречную в «Шевроле Ланос». После удара он погиб на месте. Также после удара произошел автопожар. По данным Москвы-24, всего в этом ДТП погибли 4 человека. Ядин пишет, что 5 человек. Их личности устанавливаются. Авария случилась на 10-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень в районе объездной дороги вокруг Белоярского. На месте работают автоинспекторы и следователи. Журналисты Е1 пытались связаться с компанией-дилером «Класс», чей логотип нанесен на одну из легковушек. Там от комментариев отказались. Армения взяла курс на Евросоюз. Это дал понять премьер Никол Пашинян на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета в Киргизии. Он сказал, что страна не сможет одновременно состоять и в Евросоюзе, и в Евразийском экономическом союзе. Народный референдум проводиться не будет, сказал Пашинян. И напомнил, что в 2025 году в Армении был принят закон о начале вступления республики в Евросоюз, пишет агентство ТАСС. Ранее сообщалось, что Евросоюз требует от Армении сократить присутствие российского бизнеса в стратегических отраслях, разорвать гуманитарные связи с Россией, пресекать выступления внутренних оппонентов такого курса. Первый в России специализированный вуз, где будут обучать джазу, может появиться в Москве или Санкт-Петербурге. Об этом агентство РИА Новости сообщил народный артист, джазмен Игорь Бутман. Сейчас в стране есть учебное заведение с джазовыми направлениями, но этого мало. Нужна специализированная эстрадно-джазовая школа, такая как колледж в Беркли в Бостоне. Такой вуз необходим как для появления новых высококлассных артистов, так и музыкальных педагогов, отметил Бутман. Он уточнил, что проект находится в стадии серьезной проработки, пишет газета.ру. Официальный доллар 81.41, евро 94.06.
0: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
6: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в субботу, 8 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, днем максимум плюс 27.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Только что на радио «Лето» Саша Воробьева в Екатеринбурге, начало второго, и по-прежнему с вами я, Вадим Белов. Привет, друзья! С праздником по имени Пятница! Праздник хоть и небольшой, но постоянный. Передавайте коллегам, друзьям и вашим близким большой привет от радио «Лето», и дальше давайте вместе слушать команду.

0: Это проект «Мохито» на радио «Лето», а я, Вадим Белов, желаю вам легкой работы и приятного отдыха вечером. Отмечаем конец рабочей недели вместе и дальше на радио «Лето» слушаем «Руки вверх», «Хай-фай», «Марфу» и многих-многих других в безупречном качестве и формате нон-стоп. Приятного дня, друзья!
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
6: Комплексное обследование молочных желез. Все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет маммолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
5: Вовремя проходите обследование молочных желез. В клинике европейского уровня «Парацельс».
6: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге. 272-0303.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Радио «Лето. Руки вверх» в самый разгар пятницы. Как настроение, друзья? О, я знаю, что поднимет его на нужную высоту. Море хитов. Музыка вечного солнца на радио «Лето». На горизонте Валерия, Звонки и многие другие. Раньше всех в эфире гости из будущего, так что делайте радио «Лето» громче и встречайте выходные вместе с

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Добрый день. В Екатеринбурге продлили перекрытие развязки у Калины. Об этом сообщили в администрации города. Там напомнили о том, что перекрытие непосредственно связано со строительством важной транспортной развязки. Перекрытие пересечения переулка Базового и улицы Сибирский тракт продлено до 20 октября текущего года. Объезд участка предлагается по улицам Комсомольской, Малышева, Восточной, Декабристов и Сибирскому тракту, пишет «Комсомольская правда», Екатеринбург. Свердловская прокуратура взяла на контроль проверку по ДТП с 5 погибшими на Тюменском тракте. Трагедия на дороге случилась сегодня утром. По предварительным данным, водитель Renault Duster выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Lanos. В результате погиб водитель Renault. Chevrolet загорелся после удара. В нем погибли водитель и трое пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской прокуратуры. Личности погибших устанавливаются. На месте трагедии работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ. Президент США подписал указ, запрещающий туризм с целью рождения ребенка ради получения им американского гражданства. Свое решение Дональд Трамп объяснил тем, что поправкой к Конституции о безусловной выдаче гражданства родившимся в стране злоупотребляли сотни тысяч человек. Между тем, бразильские погранслужбы начали массово отказывать во въезде беременным россиянкам. Они считают, что цель их поездки не отдых, а роды, чтобы дать будущему ребенку бразильское гражданство. Миграционные службы Чили, в свою очередь, начали аннулировать гражданство детей, рожденных в стране иностранными туристами, в том числе россиянками, пишет газета.ру. В Екатеринбурге регулярно занимаются физкультурой и спортом от 50% до 63% жителей. За последние годы показатель существенно вырос. Власти города поддерживают развитие спортивной инфраструктуры, вложив в этот процесс более 18 миллиардов рублей, пишет «Уральский меридиан». В Екатеринбурге построены дворец дзюдо, центр художественной и эстетической гимнастики, дворец водных видов спорта, реконструировали спорткомплекс «Калининец». Также запущены вторая очередь «Датюк-арены», «Скон-арена», «Фок-арена», «Арена», «Фиджитал-центр». Обновлены 45 объектов по программе «Спорт в каждый двор». В спортшколах занимаются 28 тысяч детей-подростков. Конор Макгрегор начал подготовку к возвращению в смешанное единоборство после операции на колене. Об этом одиозный ирландский боец сообщил в соцсетях. «Я не сбежал от боли, я пошел ей навстречу. Теперь начинается настоящая работа», цитирует экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях газета.ру. Напомню, 12 июля Макгрегор вышел на бой с Максом Холлоуэем в октагоне на турнире UFC 329. Он вышел в бой впервые за последние 5 лет, но сразу после стартовой сирены полетел в прыжке на соперника и неудачно приземлился на настил. Макгрегор был снят с поединка судейским решением из-за повреждения ноги. Конору Макгрегору сейчас 38 лет. Официальный доллар 81.41, евро 94.06.
0: Реклама.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
5: А сейчас на «Радио Лето» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, в субботу, 8 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью плюс 15-17, днем максимум плюс 27.
0: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
6: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
0: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
0: Яркие, любимые,
7: Наши хиты. Радио «Лето».

Только что на 98.9 FM великолепный Владимир Пресняков. И под его музыку ловите большой привет от радио «Лето» и меня, Вадима Белова. С пятницей, друзья! Какие у вас планы на вечер? Мы желаем вам удачного завершения всех дел и поменьше пробок на дорогах. Ну а в долгожданные выходные отдохните на полную, со вкусом, удовольствием и под любимые хиты на радио «Лето». И дальше для вас проект «Винтаж».

На 98,9 FM время легенд. Это «Чай вдвоем», только что на радио «Лето». И в эту пятницу у нас много хитов, которым захочется подпевать. Пока вы завершаете дела на работе или наслаждаетесь отпуском, давайте вместе слушать Нюшу, а еще Полину Гагарину. И раньше всех у нас Сергей Лазарев. Это радио «Лето». Меня зовут Вадим Белов. Отличного дня, друзья!

Сама Вика Дайнеко в эту пятницу на радио «Лето» и до 16 здесь я, Вадим Белов. Привет, друзья! Сегодня главный день недели, и по этому случаю мы приготовили для вас наши лучшие хиты. Дальше от Стаса Пьехи, Зиверт, от команды «Добро» и кое-кого еще. Оставайтесь на радио «Лето». Ваша компания лучшая. Радио.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
0: Новости.
2: Добрый день. Мощные ливни и град накроют Свердловскую область местами в предстоящие выходные. Также возможен ветер до 25 метров в секунду. Спасатели выпустили экстренное предупреждение о непогоде. Они призывают свердловчан быть бдительными, напомнили на случай ЧС телефон 112. По прогнозам Свердловского гидромета, в самом Екатеринбурге в выходные обойдется преимущественно без осадков. Только в ночь на субботу ожидается небольшой дождь. Ранее Росгидромет дал прогноз на весь август Свердловской области. Пообещал его аномально жарким, но с осадками выше нормы. Предстоящие выходные в Екатеринбурге будут перекрывать дороги. В субботу из-за Дня строителя, в воскресенье из-за марафона Европа-Азия. Так уже сегодня в 23:30 до 4 утра воскресенья закроют Ленина от 8 марта до Карла Либкнехта, а также улицу Толмачева от Ленина до Почтового переулка. В воскресенье с 6 утра до часу дня будут закрыты Ельцина от Челюскинцев до 8 марта, 8 марта от Ельцина до Малышева, а также четная сторона проспекта Ленина от Московской до Вайнера, обе стороны проспекта между Вайнера и Карла Либкнехта. Также участки Толмачева, Царской и Первомайской. Есть и другие перекрытия, их публикуют городские порталы. На международный фестиваль креативных индустрий в Екатеринбурге приедут представители киноиндустрии из Южной Кореи, Индии, Китая и Непала. В числе спикеров – зарубежные продюсеры и дистрибьюторы. Хедлайнером станет российский актер Юрий Колокольников, снявшийся в сериалах «Игра престолов» и «Белый лотос». Также среди экспертов – российские кинопродюсеры и режиссер Андрей Волгин. Фестиваль будет проходить с 25 по 28 августа в киноконцертном театре «Космос» и молодежном кластере «Салют». Вход свободный по предварительной регистрации. Организует фестиваль Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Япония изучит присвоение властями России имени советского разведчика Рихарда Зорге острову Малой Курильской гряды. Об этом заявил генсек японского правительства Минору Кихара. Он отметил, что страна, считающая острова своими северными территориями, будет действовать соответственно, пишет РИА Новости. В конце июля Русское географическое общество сообщило о том, что двум безымянным островам Малой Курильской гряды присвоены имена героев Советского Союза, разведчика Рихарда Зорге и артиллериста Ивана Рубле. На островах уже установили памятные таблички. Новые названия внесут на мировые карты, пишет РИА Новости. Актеры Том Холланд и Зендея впервые появились на публике с обручальными кольцами оба. Их заметили на прогулке по Лондону с собаками, затем в кофейне, где папарацци сфотографировали. На безымянном пальце Холланда обручальное кольцо. Строгое, без лишних деталей. Кольцо у Зендеи замечали и раньше. Звезды тайно поженились в начале года. На днях устроили тихий прием в отеле в графстве Суррей, недалеко от родного города артиста, сообщает издание TMZ. Недавно пара посетила премьеру фильма «Человек-паук. Совершенно новый день», где публику растрогал момент, когда Том случайно назвал Зендею ее вторым домашним именем Мари. Официальный доллар 81.41, евро 94.06.
0: Реклама. Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Спецвизер-Сетрочка-Синара-Девелопмент». Правильная декорация на сайте «Наштучудом.рф». Подробные условия на сайте «Синара-Девелопмент.ру». Количество квартир ограничено. Акция действует в период по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
5: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в субботу, 8 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, днем максимум плюс 27.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Ольга Серябкина в эту пятницу на радио «Лето». А на часах начало четвертого, выходные все ближе. Желаем вам отлично отдохнуть под яркие хиты на радио «Лето». И дальше в эфире Артем Качер.

0: Я скучаю. Я соскучилась.
1: Любимый.
2: Давай жить.
3: Я беременна.
2: Давай поженимся.
3: Мам, я замуж.
0: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын. Обои
2: внук. Сам
4: сын у меня родился.
0: Ты мой зойчик.
1: Мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя люблю.

0: Дмитрий Маликов только что на радио «Лето». И по-прежнему здесь я, Вадим Белов. Встречаем выходные и вместе с вами слушаем ваши любимые хиты. На подходе Григорий Лепс, а еще хай-фай, раньше всех «Елка» с отличной новинкой. Ну а через 10 минут на радио «Лето» Катя Савельева и ее рубрика «Слово дня». Новые слова — это ключ к успеху, поэтому смело пополняйте словарный запас. Пригодится и поможет вам стать еще круче.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь.

0: помочь, ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Вот было ли у вас такое, что собеседник начинает говорить вам что-то очень важное, а потом резко умолкает, на полуслове, например, и уходит? Или вы сами в порыве эмоций восклицаете: «Ну знаешь, ты еще раз так сделаешь, и я...» Тишина. В этот момент вы не просто замолчали, вы использовали древний, как этот мир, риторический прием. И называется он красиво и загадочно апосипеза. И обозначает это слово намеренный, умышленный обрыв речи, когда концовка фразы понятна без слов или должна домысливаться слушателям. Слово пришло к нам из Древней Греции. Великие ораторы, такие как Цицерон и Демосфен, поняли одну хитрость. Если ты скажешь все до конца, слушатель расслабится. Но если ты оборвешь мысль на самом интересном месте, мозг слушателя автоматически включится, чтобы заполнить пустоту. И этот способ, как мы уже с вами поняли, называется апосипеза. Запомнили? Берете в свой лексикон? А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Это Асия на радио «Лето». Незадолго до появления здесь моей вечерней коллеги Кати Савельевой. Вот и долгожданный финал рабочей недели. Поздравляю, друзья. От меня, Вадима Белова, спасибо за вашу душевную компанию. Я желаю вам легкой пятницы и отличных выходных. Оставайтесь на 98.9 FM и наслаждайтесь летом вместе с нами.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЗЭ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Минтранс предложил включить установку противодронной защиты в перечень дорожных работ. Действующие сейчас документы не позволяют оперативно монтировать защитные конструкции или сооружения, которые в случае атаки будут принимать на себя основной удар беспилотников. Необходимость изменений в Минтрансе объясняют тем, что объекты транспортной инфраструктуры подвергаются атакам беспилотников. Это создает угрозу безопасности граждан и дорожного движения. На Свердловской железной дороге рассказали, как помогли справиться с затоплением выезда из микрорайона Компрессорный. Неделю назад, после ливня, между двумя железнодорожными мостами скопилась глубокая лужа. В ней к выходным утонули несколько автомобилей. По просьбе городских властей железнодорожники оборудовали водопропускную канаву под так называемым горбатым мостом Якада. В СВЖД добавили, что работы шли 4 и 5 августа и были добровольной помощью городу. Тем временем в Свердловской области обещают новые ливни. Уже завтра на северную границу региона доберется циклон с атмосферными фронтами. В зоне его движения синоптики ждут грозы и ливни с градом. На крайнем юге Среднего Урала интенсивность осадков при этом будет небольшая, сообщает Уральский гидрометцентр. Днем 9 августа дожди доберутся и до остальной территории региона. В Екатеринбурге завтра обещают до плюс 28 и небольшой дождь с грозой. Альпинисты в этом сезоне не смогли подняться на высоту, где погибла Наталья Наговицына. Сезон восхождений на пик Победы завершен, заявил Дмитрий Греков, начальник базового лагеря «Южный Инельчек». По его словам, ни одна группа альпинистов в этом сезоне не смогла добраться до тела. Наталья Наговицына год назад при спуске с пика Победы сломала ногу. Спасатели несколько раз пытались подняться к ней на высоту 7200, но все попытки закончились безрезультатно. Эксперты перечислили 10 способов экономить бензин в условиях топливного кризиса. Например, для экономичной езды журнал «За рулем» советует поддерживать исправность двигателя и всех агрегатов трансмиссии, а топливо рекомендует использовать с рекомендованным. А топливо лучше использовать с рекомендованным, а не с допустимым октановым числом. Также среди советов исправность тормозов, корректные углы установки колес на осях, расход топлива могут увеличивать, например, дополнительный верхний багажник или кофр и даже перевозимые на спецкреплениях велосипеды и сапы. Официальный доллар на сегодня 81.41, евро 94.06.
0: Реклама.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ЗЭ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Напомню, завтра у нас, друзья, суббота, 8 августа, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный 2,7 метров в секунду, ночью от 15 до 17 градусов тепла, на днем плюс 25, плюс 27.
0: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Легко по-летнему начался новый музыкальный час на радио «Лето». Я уверена, что каждый из нас в этой жизни встречает свою родную душу и учится доверять своему сердцу.

Я растворяюсь в ярких любимых наших хитах вместе с вами. В ближайшие 4 часа мы проведем на одной волне, так же, как все от группы А-студио. Мы будем слушать прямо сейчас Зиверт и группа «Танцы минус». Тоже с нами, тоже скоро. Приветствую каждого, кто слушает нас через интернет на радио letofm.ru. Пусть у всех у нас сегодня будет только самое хорошее настроение, что бы ни было. Оставайтесь на радио «Лето», здесь всегда тепло.

настроении пятницы на радио «Лето». Это была группа «Танцы минус», а скоро с нами Сергей Лазарев, Леонид Агутин и Владимир Пресняков. А раньше всех группа «Винтаж» и их «Малахитовый» трек. Напомню, что у нас есть рубрика «Вкус жизни». Сегодня расскажу вам про очень простую, но действенную технику, как все-таки запустить начало важного дела, которое вы долго откладывали. Не пропустите, уже через 10 минут.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Практически каждое утро мы пытаемся выяснить отношения с собственным будильником или с тем самым неприятным звонком, который нужно сделать прямо сейчас. Рука так и тянется отложить задачу, но мозг шепчет нам «давай завтра». Секундочку, у вас есть, не секундочка, а ровно 5 секунд, чтобы спасти свой день. Уже доказано, между импульсом «надо сделать» и моментом, когда мозг придумает тонну отговорок, проходит ровно 5 секунд. Не успели нажать вызов или встать с кровати, все, идею считайте уже провалено. Вы остались в зоне комфорта. Как же это исправить? Попробуйте правило 5 секунд. Перестаем думать и считаем вслух или про себя. 5, 4, 3, 2, 1. И на цифре 1 физически совершаем действие. Набираем номер или сбрасываем одеяло. Почему это не просто детская считалочка, а очень даже рабочая схема? Обычный отсчет 1, 2, 3, 4, 5 побуждает нас продолжить считать дальше. Но обратный отсчет требует фокуса. Он буквально взламывает систему. И в этот момент вы перехватываете управление у зоны страха и лени и передаете его префронтальной коре мозга, которая отвечает за волю и осознанное решение. Вы обманываете свой саботаж до того, как он успеет включить тормоза. Используйте это правило как пусковой крючок. Попробуйте. Вам не нужно хотеть делать сложное дело. Вам нужно просто посчитать до одного. Именно в таком порядке. Ну и чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Около группы «Гости из будущего» на радио «Лето», друзья, продолжается пятница и заодно Международный день прощения. Да, это день, посвященный умению отпускать старые обиды. Если вам нужен был знак, то, кажется, это был именно он. Прямо сейчас на радио «Лето» отпускаем все ненужное, все обиды. И с легким сердцем направляемся в выходные под музыку Мари Краймбрери, группы «Отпетые мошенники» и «Серебро». Все они ждут вас дальше на радио «Лето» и в умных колонках. Просто скажите «Включи радио».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
0: Новости.
2: Здравствуйте. В Министерстве финансов прокомментировали идею сократить срок продажи конфискованного имущества. Ведомство ожидает дополнительные поступления в федеральный бюджет, а также надеется сократить расходы при необходимости утилизировать непроданный конфискат. Об этом пишет «Коммерсант». Ранее СМИ сообщили, что в проекте постановления речь идет о сокращении максимального срока продажи конфискованного имущества со 100 дней до 44. Ряд отдельных мер коснется конфискованных автомобилей, техники и товаров, задержанных на таможне. Александра Реверука, которого обвинили в избиении ученого-агрария Никиты Зезина, оставили под арестом. Меру пресечения обжаловала защита. Суд рассмотрел материал, выслушал доводы обвиняемого защитника и прокурора и оставил решение Октябрьского райсуда без изменения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда. Уголовное дело по факту конфликта заведено по статье «Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти или иному лицу, пресекающему нарушение общественного порядка». На пересечении переулка Базового и Сибирского тракта продлили перекрытие движения. В мэрии сообщили, что движение под строящейся развязкой не будет до 20 октября. Причиной остается строительство развязки у Калины. Объезжать перекрытие водители продолжат по улицам Комсомольской, Малышева, Восточной, Декабристов и самому Сибирскому тракту. Портал Е1 напоминает, что полностью развязку обещают достроить к концу этого года. В Госдуме предложили разрешить беременным работать удаленно, если на это есть рекомендации врача. И все трудовые обязанности женщина может выполнять дома. Ей просто незачем ездить в офис, считают авторы инициативы. В Госдуме напомнили, что ежедневные поездки и живое общение с большим количеством людей иногда не только не приносят пользы, но и может нанести вред здоровью будущей мамы. В России 36% экономически активного населения работает не по той специальности, на которую училась. По данным Росстата, это почти 27 миллионов человек. Еще около 2,5 миллионов занимают позиции и должности, которые вообще не требуют никакого профильного образования. Полное соответствие должности по уровню и направлению подготовки при этом есть у 42,5% работников. По словам экспертов, статистика демонстрирует, что на смену привычной специальности приходит набор компетенций, который позволяет специалисту включаться в различные виды работ. Официальный доллар на сегодня 81.41, евро 94.06.
0: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
6: Но сейчас о погоде на радио «Лето». И завтра в субботу, 8 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный 2,7 метра в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. Ну а днем температура воздуха составит 25-27 градусов выше нуля.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.
7: В темном коридоре вещи. Понял, такси где-то в пробке, но на сердце много тревог.

Первый совместный трек Анны Асти и Димы Билана, который появился весной этого года, украсил сегодняшний вечер на радио «Лето». Чувства после расставания – это, конечно, отдельная история. Ну и встреча фанатки со своим кумиром через какое-то время в одной студии и запись совместного клипа – это тоже, между прочим, интересненько. Дальше слушаем с вами группу «Градусы», «Бандерас» и «Ночные снайперы» радуют нас с вами. Приятного вечера пятницы! Желаю вам я, Катя Савельева.

0: Дачные снайперы на радио «Лето». 7 августа продолжается. Кто-то ищет себе местечко для отдыха на природе, а может быть, в сердце города. А может быть, вы будете отмечать День строителя, потому что у нас масштабное празднование в эти выходные с развлекательной программой в городе. В любом случае, я желаю вам, чтобы каждый ваш выбор оправдался на все 100%. А мы выбрали музыку для вас. Самые яркие и любимые наши хиты для сопровождения. Мод и «By Andy», а еще группа «Hi-Fi» и «Елка» ждут вас уже через несколько рекламных секунд на «Радио Лето».
1: «Радио Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Мечта.

Арт-продаж. Рекламар. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: Ruspro.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

цветет в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

Ну а наша с вами планета находится сегодня под знаком убывающей Луны, а это значит, что начинать масштабные новые проекты или принимать кардинальные решения. Хорошо, что вечер пятницы, правда? Не обязательно. И перенапрягаться физически и эмоционально тоже. Поэтому все сводится к тому, что нам с вами пора отдыхать. Что мы, собственно, с вами и делаем. Под музыку Анжелики Варум, группы «Руки вверх» и певица Славы. Слушаем их дальше вместе.

Ну что, разгадали музыкальный шифр прямо сейчас от Славы. Идеальный знак судьбы для влюбленных. Ну и идеальное время пятницы, чтобы, если спешить, то только по самому приятному поводу. Кстати, сегодня Международный день холостяка. Если кто-то из ребят отмечает и, может быть, решит поменять свой статус, пятница и выходные — лучший способ для того, чтобы это сделать. Бурито, группа Иванушки Интернешнл и Люся Чеботина поддержат вас. Дальше музыка без перерывов на рекламу на радио «Лето».

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Екатеринбурге 18 часов. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Здравствуйте. Тайфун «Дельфин» в Японии не затронул основные туристические маршруты, которые популярны у российских путешественников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. Там добавили, что под удар стихии попал самый юг архипелага – Кюсю и Окинава. Данных о пострадавших организованных российских туристах нет. При этом в Шанхае есть проблемы с работой морских портов из-за временного закрытия, а также отменены или перенесены некоторые круизы. По данным японских СМИ, в эпицентре тайфуна порывы ветра достигают 55 метров в секунду. В окрестностях Артемовского перекрыли трассу из-за подтоплений. Вода вышла на дорогу между поселком Буланаш и селом Писанец. Об этом сообщили в ГАИ Свердловской области. Ограничения действуют на неопределенный срок. Водителей, которые направляются по трассе Невьянск, Креш, Артемовский, Килачевская, просят объезжать перекрытие через Ирбит. В Свердловской области стало больше школьников-зацеперов. Подростки катаются на поездах снаружи. По данным окружного управления МВД на транспорте, в 2024 году не было зафиксировано ни одного случая. За весь 2025-2027, а в этом году только за полгода есть данные более чем о 20 случаях зацепинга. Проблема остро стоит не только в Екатеринбурге, но и в других городах. Однако во время разбирательств выясняется, что в основном подростки приезжают на периферии из уральской столицы, пишет портал 66.ru. Импорт автомобилей в Россию по альтернативным схемам вырос в полтора раза. В июле в страну ввезли с помощью подобных механизмов 21,5 тысячу новых легковых авто. По данным агентства «Автостат», на прямые поставки из Китая пришлось 46% альтернативного импорта. На транзит через Киргизию – более 30%. Машины при этом также ввозили из Японии и Южной Кореи. Только каждый четвертый в России знает, какие навыки нужны ему для карьеры. Эти компетенции участники опроса планируют усилить и развить до конца года, пишет «Коммерсант». 75% заявили, что намерены в этом году составить план карьерного развития и считают, что для достижения профессиональных целей им необходимо осваивать новые навыки. Каждый третий из этого количества лишь в общих чертах представляет, в каком направлении нужно развиваться, а 7% никогда не анализировали свой профессиональный уровень. Официальный доллар на сегодня 81,41, евро 94,06.
0: Реклама.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Напомню, завтра у нас, друзья, суббота, 8 августа, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный 2,7 метра в секунду, ночью от 15 до 17 градусов тепла, на днем плюс 25, плюс 27.
0: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
6: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
0: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов. Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

друзья, официально эту рабочую неделю, я считаю, можно считать закрытой. На часах у нас с вами пятница, вечера, за окном лето. Что может быть приятнее? Только когда офисные кресла превращаются в шезлонги.

что пора сбросить рутину, выключить уведомления в рабочих чатах и просто выдохнуть. Это же время для главного свидания этого лета. С кем, вы спросите меня? Ну, конечно, в первую очередь с собой любимыми и со всеми, кто ждет вашей компании. Группа Лицей, Филатов и Кэрос и еще Валерия ждут вас дальше.

0: Валерия и ее золотой, можно сказать, хит «Не обижай меня» только что на радио «Лето». И это отличный девиз для всех, кто прямо сейчас за рулем. Я считаю, пятница, друзья, настроение уже выходное. Так что давайте на дорогах уважать друг друга и никого не обижать. Необычное слово, главный прием, который оставляет легкий налет недосказанности. У меня для вас, так чтобы немножечко отвлечься, минут через 10 в рубрике «Слово дня». Накануне звонки группа «Фабрика» и Юлия Зиверт на радио «Лето».
1: Радио «Лето». Реклама.

продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: Podstar.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Вот было ли у вас такое, что собеседник начинает говорить вам что-то очень важное, а потом резко умолкает, на полуслове, например, и уходит? Или вы сами в порыве эмоций восклицаете: «Ну знаешь, ты еще раз так сделаешь, и я…» Тишина. В этот момент вы не просто замолчали, вы использовали древний, как этот мир, риторический прием. И называется он красиво и загадочно апосиепеза. И обозначает это слово намеренный, умышленный обрыв речи, когда концовка фразы понятна без слов или должна домысливаться слушателям. Слово пришло к нам из Древней Греции. Великие ораторы, такие как Цицерон и Демосфен, поняли одну хитрость. Если ты скажешь все до конца, слушатель расслабится. Но если ты оборвешь мысль на самом интересном месте, мозг слушателя автоматически включится, чтобы заполнить пустоту. И этот способ, как мы уже с вами поняли, называется апосиепеза. Запомнили? Берете в свой лексикон? А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

Алло, Максим, на радио «Лето». Мы продолжаем двигаться дальше по направлению выходные. И всем, кто прямо сейчас за рулем, ремонт по ОСАГО хотят сделать прозрачным. Вы слышали новость? Страховщиков могут обязать предоставлять сертификаты происхождения запчастей, а СТО будут обязаны доказывать, что поставили вам новые детали. Предложение уже на рассмотрении. Ждем, что из этого получится. И слушаем 20 минут музыки без перерывов на рекламу. Дальше Юлиана Караулова, «Дискотека авария» и группа «Серебро» на радио «Лето».

диджей. Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
0: Новости.
2: Здравствуйте. В России не планируют вводить ограничения на доступ детей в соцсети, сообщили в Минцифрового развития. Какие-либо фильтры могут быть применены для детских сим-карт только по решению родителей. В Минцифры разъяснили, что принятый в июне второй пакет антимошеннических мер дал возможность операторам вводить дополнительную защиту для детских сим-карт. Однако в документе четко сформулировано, что родители должны инициировать эти ограничения, а также дать на них согласие, пишут ведомости. В Свердловской области снова ждут очень сильные дожди, ливни, град, а также ветер до 25 метров в секунду. Штормовое предупреждение выпустили в МЧС Свердловской области. По данным спасателей, непогода обрушится на регион днем 8 августа и ночью 9 числа. Как уточнили в Уральском гидрометцентре, ливни и шквал связаны с прохождением через Свердловскую область циклона с атмосферными фронтами. В субботу дожди с грозами обрушатся в основном на север области, днем в воскресенье. Весенние осадки более вероятны на юге региона и в Екатеринбурге. Свердловские врачи наблюдают онлайн за здоровьем более 4000 будущих мам. Пациентки при помощи сервиса Aist Smart и чат-бота мессенджера Max получают напоминания о записи на госпитализацию или консультацию. Также будущие мамы ведут электронные дневники, которые проходят автоматическую интерпретацию и уведомляют врача в случае выявления отклонений. В департаменте информполитики региона отметили, что внимание к вопросам охраны материнства является одним из приоритетов губернатора Дениса Паслера. Работа ведется в рамках нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь и семья». В Москве ФСБ задержало больше 20 человек, работавших в нелегальных криптообменниках. По данным представителей госбезопасности, через офисы, работавшие в Москва-Сити, легализовывали средства, похищенные у россиян телефонными мошенниками. Для работы привлекали финансово неграмотную молодежь, желающую легкого заработка. Суточный оборот раскрытых нелегальных криптообменников достигал 1 и даже 2 миллионов долларов, заявили задержанные. Человек должен достигать успеха до 35 лет, выяснили социологи. По данным исследования, каждый третий в России считает, что успех к человеку должен приходить в возрасте от 25 до 30 лет. 27% уверены, что возраст успеха – это 31-35. И только 13% считают, что возраст вообще значения не имеет. Половина участников исследования заявила, что считает себя успешными. При этом 34% отмечают, что скорее состоялись в жизни. Официальный доллар на сегодня 81.41, евро 94.06.
0: Реклама. Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
5: Ну, сейчас о погоде на радио «Лето». И завтра в субботу, 8 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный 2,7 метра в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. Ну, а днем температура воздуха составит 25-27 градусов выше нуля.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Как ни говори, но вот эта поговорка «с глаз долой и сердце вон» работает для того, чтобы восстановиться. Девочки, не следите за бывшими в соцсетях, сказала бы я, но кто я такая давать вам советы? Потому что иногда тяжелое расставание и переживание приводит к каким-то, знаете, всплескам творческим. Например, у Анны Асти так случилось. Она начала свое творчество после переживания тяжелого расставания. Это было почти 20 лет назад. Прямо сейчас она с нами. Слушаем ее «Повело». Меня зовут Катя Савельева. Еще ровно час в эту пятницу. Мы на одной волне.

как бы высоко ты ни поднимался, иногда случаются такие времена, когда ты просто не можешь сдвинуться с места. И иногда помогает очень простой прием – элементарный отсчет обратный. И вот об этом подробнее я расскажу сегодня в рубрике «Вкус жизни». Наверняка кому-то из вас эта техника уже встречалась, но давайте мы еще разочек подумаем, как это можно применить в своей жизни. Через 10 минут подробности, ну а великолепная группа «Моя Мишель», «Хай-Фай», «Эдди», «Дима Билан» и его «Полуночное такси» на «Радио Лето» накануне. Слушаем вместе и на нашем сайте radioletofm.ru. Добрый вечер каждому, кто выбирает яркие и любимые наши хиты в самом лучшем качестве.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Практически каждое утро мы пытаемся выяснить отношения с собственным будильником или с тем самым неприятным звонком, который нужно сделать прямо сейчас. Рука так и тянется отложить задачу, но мозг шепчет нам: «Давай завтра». Секундочку, у вас есть, не секундочка, а ровно 5 секунд, чтобы спасти свой день. Уже доказано, между импульсом «надо сделать» и моментом, когда мозг придумает тонну отговорок, проходит ровно 5 секунд. Не успели нажать вызов или встать с кровати, все, идея, считайте, уже провалена. Вы остались в зоне комфорта. Как же это исправить? Попробуйте правило 5 секунд. Перестаем думать и считаем вслух или про себя. 5, 4, 3, 2, 1. И на цифре 1 физически совершаем действие. Набираем номер или сбрасываем одеяло. Почему это не просто детская считалочка, а очень даже рабочая схема? Обычный отсчет 1, 2, 3, 4, 5 побуждает нас продолжить считать дальше. Но обратный отсчет требует фокуса. Он буквально взламывает систему. И в этот момент вы перехватываете управление у зоны страха и лени и передаете его префронтальной коре мозга, которая отвечает за волю и осознанное решение. Вы обманываете свой саботаж до того, как он успеет включить тормоза. Используйте это правило как пусковой крючок. Попробуйте. Вам не нужно хотеть делать сложное дело. Вам нужно просто посчитать до одного. Именно в таком порядке. Ну и чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

королевы, если я не ошибаюсь, это когда белые предлагают черным пожертвовать пешку ради контроля над центром. Или просто что-то очень дерзкое и очень смело. Я пожелаю вам быть на коне в эти выходные и обязательно оставаться при своих. Мы прощаемся с вами, ну а на дорожку слушаем «Елку» Иракли, группу «Руки вверх». Но меня зовут Катя Савельева, и в понедельник в 11 утра мы снова услышимся на радио «Лето». Берегите себя. До встречи!

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект 1 Южный». Новый жилой комплекс 1 Южный. Новости.
1: Здравствуйте. В России с 1 сентября изменятся правила сверхурочной работы. Речь идет о расчете и оплате времени, излишне проведенного на работе. Как пишут «Известия», базовая норма времени переработок останется прежней, не больше 120 часов в год. Но удвоить этот лимит будет можно, если работодатель закрепил такую норму в колдоговоре, а сотрудник дал письменное согласие. Также с 1 сентября вступят в силу новые правила расчета оплаты за сверхурочную работу. Работодателям придется учитывать, кроме оклада и тарифа, также и стимулирующие выплаты сотруднику. Центры Екатеринбурга в ближайшие 2 часа начнут перекрывать ко дню строителя. С 23:30 ограничения введут на проспекте Ленина от улицы 8 марта до Карла Либкнехта. Проехать по плотинке нельзя будет до утра воскресенья, пишет портал 66.ru. Также поздно вечером в пятницу перекроют и улицу Толмачева в направлении проспекта Ленина. Улицу Бориса Ельцина уже в эти минуты перекрывают в районе Октябрьской площади в рамках подготовки к марафону «Европа-Азия». Из-за перекрытий в центре завтра изменятся маршруты 6 трамваев и 13 автобусов. Футбольный «Урал» завтра примет на домашнем поле Уфу. Игра на Екатеринбург-арене начнется в 19:00. Болельщиков на стадион начнут пускать за час до начала игры. Футбольный «Урал» после победы в Хабаровске идет на 5-м месте турнирной таблицы с 7 очками. Соперники из Уфы идут 4-ми и имеют в активе 8 очков. Транслировать матч «Урал-Уфа» 8 августа будут «Кинопоиск» и платформа «ВК-Видео». В Анапе для отдыхающих открыли уже 105 пляжей. Все они получили разрешение Роспотребнадзора. Еще 4 зоны отдыха проходят необходимую экспертизу. Отсыпка пляжных территорий, которые пострадали в результате разлива мазута в Черном море в декабре 2024 года, полностью завершена, сообщили в санитарном ведомстве. Эксперты перечислили 10 способов экономить бензин в условиях топливного кризиса. Как пишет журнал «За рулем», чтобы экономить, необходимо поддерживать исправность двигателя и всех агрегатов трансмиссии автомобиля. Топливо лучше использовать с рекомендованным, а не допустимым октановым числом. Также среди советов – исправность тормозов и корректные углы установки колес на осях. Расход топлива могут увеличивать дополнительный верхний багажник или кофр, а также перевозимые на спецкреплениях велосипеды и сапы. Официальный доллар на выходные 82.17, евро 94.84.
0: Реклама.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Напомню, завтра у нас, друзья, суббота, 8 августа, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный 2,7 метра в секунду, ночью от 15 до 17 градусов тепла, на днем плюс 25, плюс 27.
0: Реклама.
6: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
7: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
8: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: Радио «Лето». Реклама.
1: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
2: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
1: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированные сотрудники Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.

0: Старт-продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. В России с 1 сентября изменятся правила сверхурочной работы. Речь идет о расчете и оплате времени, излишне проведенного на работе. Как пишут «Известия», базовая норма времени переработок останется прежней, не больше 120 часов в год. Но удвоить этот лимит будет можно, если работодатель закрепил такую норму в колдоговоре, а сотрудник дал письменное согласие. Также с 1 сентября вступят в силу новые правила расчета оплаты за сверхурочную работу. Работодателям придется учитывать, кроме оклада и тарифа, также и стимулирующие выплаты сотруднику. Уголовное дело заведено по факту тяжелой аварии, произошедшей в пятницу на Тюменском тракте. В ДТП около Заречного погибли 5 человек. Назначены несколько экспертиз, также инспекторы изучают записи видеорегистраторов. Как рассказал глава пресс-службы Свердловского управления МВД Валерий Горелых, спидометр в машине виновника ДТП замер на отметке в 90 км в час, при том, что на участке дороги разрешенная скорость составляет 70 км. Авария произошла в зоне действия знака «Обгон запрещен». Футбольный «Урал» сегодня принимает на домашнем поле «Уфу». Игра на Екатеринбург-арене начнется в 19 часов. Болельщиков на стадион начнут пускать за час до начала игры. Футбольный «Урал» после победы в Хабаровске идет на 5-м месте турнирной таблицы с 7 очками. Соперники из Уфы – 4-е, имея в активе 8 очков. Транслировать матч «Урал-Уфа» сегодня будут «Кинопоиск» и платформа «ВК-видео». В Анапе для отдыхающих открыли уже 105 пляжей, все они получили разрешение Роспотребнадзора. Еще 4 зоны отдыха проходят необходимую экспертизу. Отсыпка пляжных территорий, которые пострадали в результате разлива мазута в Черном море в декабре 2024 года, полностью завершена, сообщили в санитарном ведомстве. Эксперты перечислили 10 способов экономить бензин в условиях топливного кризиса. Как пишет журнал «За рулем», чтобы экономить, необходимо поддерживать исправность двигателя и всех агрегатов трансмиссии автомобиля. Топливо лучше использовать с рекомендованным, а не допустимым октановым числом. Также среди советов – исправность тормозов и корректные углы установки колес на осях. Расход топлива могут увеличивать дополнительный верхний багажник или кофр, а также перевозимые на спецкреплениях велосипеды и сапы. Официальный доллар на выходные 82.17, евро 94.84.
2: Ну и сейчас о погоде на радио «Лето». И завтра в субботу, 8 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный 2,7 метра в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. Ну а днем температура воздуха составит 25-27 градусов выше нуля.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Если вас спросят, что вы слушаете, скажите, что слушаете «Радио Лето».

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 вечера.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 2 часа ночи.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

звуки, похожий на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: А можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

слушайте «Радио Лето» в умных колонках. Просто скажите «Включи «Радио Лето».

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.